0: Повытрытаканьем. Покаке. Лакау мактуге. Тохи пилакау нераке. Кисару начахи. Унай чайене. Тихо афаркия. Нерсварат Афар Джалди Бочини Сварат Кья Афар Я Ишан Киваш Афар Ор Крот Педа Кари.
1: Сунте рейе Шива Радио. Яха хе Хушиюн Ка Сангам.